вина. И шарахнулись толпы в проулке, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я кол,